0: Dot Radio.
1: Get music.
0: The 90s.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».